0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyankunamba chenamba demoyina. Terangna jersiche dagabi chishchigdang. Jersiche dadambi chinyekh. Worsiche dadambi chichergyanla. Zamungmerjel. Shuni thangdi shugbi sangir la sambar gavsashe.
2: Dabjabi chisamchini jirngatur. Jacob chitu shi jinping chedang namjibjigde. Beijing tang shiljide. Бисы кэкэр пэмни ниртун нэтгэл ушан хэ нямди занзг чэр зэ цугла шиба масл Кыргызстан чэ сэнзэн джапа лофу дэн эчэп чэ сэнзэн сэши игдан шиштэр ржакэм нила жэтэн цамрэг нэн Си Цзиньпин дэн цамжэ пэрүгла жуши Си Цзиньпин гэр жамэ пэлин юан дэн Чунгун чунян чапсуп чэ ин Чунян гэ жунжэп тэнгэ журэн цэчи Чунгун чунян чапсуп чэ аюн Шэнжу бэй бэжан ванг ий сух юлэ
1: Сани ди ди цула дадэ би ци сэмжэ нян гэп шэчур Кыргызстан чэ джэлса бэсы кэки Манаса дилчи намжа танды Чунгур якобчи жуши Си Цзиньпин чедын намжа жигни аниндар певхан. Кыргызстан ки сэнцэн джапа лофу я данши тар Кыргызстан ла джедун цамжа нанвар масл Шанхай нямдиш занзг ки кунши якобчи сунцэн линзан ханцу ки джецу тан нерчиг барши. Жуши Си Цзиньпин ги танды цамжа

0: ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཆུག པོ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆུག པའི ཟེ རར ཆལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སེ པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: Yanachung Chupuso, Chetsi, Mutatana Chung Spear Gatsl, Tatun Linsalan Yember Garcia. Yadina, Kuni, Chi, Fobtuko, Samton, Hundrukshen Noga. Ninjung, whom you shepherds Ganyan Retina, Sandanin, Chupuchung Chungsi, Achitang Yamta, Rondioker, Jinchuker, Tamquisman, Hobjumaju, Nachimuril. Я тэрэн ачиг трубо чүнчүн цодан нямд фобжун ичүн там ёо нэгэ штамхуи тунгуму. Порв цхтху, парва житху. Я дэна, штамхуин дэр трубо чүнчүн цэ го нюнзы. Штамхуин дэг цхнэг нэнчэн жина трубо чүнчүн цмаг хзавр кутпа нэнжинжи. Нга цэ мэшила кэлэнвэй. Цхэдэн шкача хүр юна, арынга цхэдхүнэн дэгжудада хачынгэ галдачига. Гэдэ, чэ мэшгэла кэлунганэ цхэдхүнэ эвдана, арынгэ дуэндэгэдэ джэвжу нянгэртуб юны мэцэгэ, жимаэн мэдэгэ елчээн тубтэвгэ. Я, штамхуэй гэнюаму, самба мэла нэгна, Жорва рынлам хийон. Штамкүнда чубо чүнчүнг цэй гуон юнс. Ни жена самба нагна, самба нагну гэн живады рынгі тхуаман юн адазын рэла. Дэдэн чалви рынгі уэг нэгэржинг штамжилыйн мэнбузгону ачиг шэмгүг чубо чүнчүнг цэмаг хийсл нэгжинжи. Штамхуй сымбаму, шкача самни шеги, штамба адани нилги. Ре, штамхуйнда жопышгунчун цей конюнск, дэн жинайын нга цей жинта ко тавнаг штамхуй згрела. Штамхуйнда гнагни, ян нга цей хи го наг нилграл хувсу чазгио гэдазина. Нам жинта шкача чазг шеннара. Самлу тэнгэй да тэнгэй шай чудада хачэнгэ калчига. Тэгэ нэлэг ачиг шэмэнгэ чубо чунчунг цамагэ пачэр хэжэрэй самгэ. Рэжара дит нитэгэ штамхуэн дээн чубо чунчунг цэ елан зэн чудэ хачэнгэ калчига. Штамхуэй тэнгэму порв цхэдху парва вжэдху. Штамхуэй нивэму самба мэла нэгна жору арэнглам хэн юн. Штамхуэй самбаму шкача самни шаги. Замба в данный нелгий.

0: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
1: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
0: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
1: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
0: ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད
2: Я начун чижгцо чечи мэтэлдэ за давининг начун шибергацл тасын линцланен бергасэси ретина таштачу тасын линцндэг цамба гнива ргби гаркунг нгашиг жуйэл дэрэн гэргби гаркунг цамба чунгндэг нга товчун дирм жэкэл чива сымсэни чимцун товси тагэ хипша тунгши жобо чунчунцо дан жобо чунчунци пама намбэр нямчуд шаджиин

yang zar sedan bir gelu zan chinam tang long chen tang zar jin ram ge san kun san ji nian gong chinam bir kan kam sang tar ta na ba so san shin nong shen ban da yinam zor gun jang gong nian ping kong work le long chen ge che de lu ra ra lu su de ka da lib de gong nu ge nan zum jang ge li chen lu ri jer ke ge ta tong ge li chen yin ngai na der ng li chen din don zum ba tang zum ri ba chim lu de ma yin Редугнамба тернгэна занкурх сарвазган гоц амнуг нин тангпуйну мцк ловков сарвазган гоц амнуг варквзга янкиук тейтана гчу хорин жиркели цингэр кэлэм дэвжили далини тарталли цинди санжин нжин би нэмкна батын тини амгсл та жачи гэргэн тан ловтуг тамчилла занкурх сарватын ловков сарван дэг шавалирим тамчинд дормэнжа а Yongdrib yongbi prahi rmondin sinda yin. Tani teringgile cindi nanga kovdruk siyo nuga nangdunda namba chun tsamjura raga dizgil. Teringga dichul lakshchigringgil hurin jirkaga tahtung le cindi nanga kovdruk siyo nuzga canchung ganiyo canba tangbo yin na lhovsoong kweje shaylangra canba ganiwa lorgan rambir danga yin. Teringga lhovsoong kweje shaylangga canba di nanga da nyengun armalo kildanib di nuga armalo kiga thomdrung thomi Тэгэрцэм рендер шкавар нгаванд бисэн бай нум цэгэшкав нгавагэм жигмжид даян чухсарлым сосуу жили жигсэн бари чинам багара хэсэр инжири тина дэрэн гэлэ цэн динэнга та кэв нгавагэн рендер дэ шинхэнг джастик алхума гамангз юк динэнгни кэргэшарга тууни джимжи юкалангни лхумаян мангпоз юк тэгэ тхумр атан рендер дэ шигдали джимжи тхумкэн жи лхобтгэ юнла артемрэ синэгин Tintuni yang dandan di Shinkundang, Tani Tanga Yanchi Zuyong Kurga Shigjugu, Bopara, Rewa, Tani Jig Gorkubra, Jirgizika Mandangvi, Tomara Mangbozgiyo Jiri, Namba Suyang Datang Dartavi, Dandan da Tamchiku, Mangwaga, Lobjunga, Lamkandi Choga, Simkhizgara, Jaftanzg, Nyangwarzg, Logini, Bapara, Shala Yichuga, Rewa Zg, Yang Shorabshanu Tayin. Тэгэд эрэнгэлэцэн ди нэгата ргав нгавагэн жандар ди нэга шинхэнгэ кэргэ пасунгэ тэмжи тувунугэ совтуг рэнгаз гэргэлэм ди данси дали кунан багэ рангшцум рангчэрэй чэй нумэ цэргэ татэнгэ жандарм ди чула шинхэнгэ ловтуг тамсэгэ кэргэ зэфтэн гэргэн амби чуэнэ ян зэфтэн гэргэн ргэн лала жара гэн хэу намка кунан ба ни дэрэнгэлэцэн татун кэн гэргэлэм ди данси дали ни шэргэ татэмр лунда тэгав шангэн дэр бэнугэ кэргэ тэмжи ра нива тэнэ инжина ловтуг намбан цуну шэчэн андэгэ кэргэ шигцэ жа шигэ ярэм гэ чуэгэ кэргэн пэжи андэзу дилэн зэгэл

0: Chetaga Kenyan Railway Yorina Chulov Kosarvaz and Gosam Gunner Jiji Kongamino Arkus Rilam Chijakayosiko, Yenayang Chugariwan, the Tangli, Latin de Japur intention Ramdak, Tatangli, while a young Pani Quatin Chisinigin.
1: Oh, yeah, Quatin Chi.
0: Retani, Tatangar, Malu Kazan, the Nipinu, Homdrong, Homil, Kirsum, Gender, Shkavar, Nawagaston, the Ning, Tachi Gilham Nambaga, Tumdi Yoka, Lunk, Younger Dan, than Jordan, Tarman Mazum, Torjik, Tony, Yanche Gilham Nambaga, Tumdi Yoka, Lang, Chukalam, the Tony Kabda, Yim Yong Yu, the girl, Yangtri Sinambala, Timdisin again.
1: Yeah, Quatin Chin, the bar.
0: Regan Latani, Tachur, Malu Kazan, the Napikunu, Homdrong, Homil, Hirsum, Gender, and the Talug, and the Engineer Cover, Navari, the Gatumar, Napis and Baritana, Tapsangan, the Jerem Gutoni, Rangans, Sunu Shachinati, Hopunan Baga, Sixel Chimuri, Yang, the Nil Homaga Kurga, Tucker, Somjig Talendi, the Nivachimu, Tongyuk, Dingitanikabdazina.
1: Really, don't you about that? Amaluku. Томдон томил хүмүүс дээр энэ хэрэг байгаа байт дан дээр нэг тун нэг ингээд нэг тун нэг тамбалдоны зон гостам нар. А тэн дана да тухнда чиркэн сонж дэк э да замзгийн нүг ликунара тугдонго мал хук э томба потенциал мал хук уй цапэр томд кэнэри да тартайна мал хук нямди нямжур тэмнийг зөөдөв да тамил мал хук сосоо чира мал хук томба потенциал мал хук хэнзүк дэмүг ликун чэмбу тагдаг гэнтивэ өнө тэмүдэри
0: та
1: тотонго цонжид гэнэ та ашкай та ойг чани пендер та тон цонжид гэ жавла нэг пэ өнө гэ тэмүг чари
0: тэгэ
1: дангбур гэ чани цонара тан дэсиг дангбур жа чан борё баж гэнэ шкэ ванга гэрэнэ замчи та та цомд гэ гэрэ гэнэ шэн утана замчи ангабжа тэмүз гой тэмүз а ти ханчи гэ цома бяра тэгчэн тэмүз гэ шар гэтэнэ а тэмүз гэрэ тэгэ та ди цомги гранда та тутонг цонжид кэ та мамжин гэ курнда чи цум ньони демозэрэ димчони там тонжин гэ цумда чи мамни демозэ та тахтам цойна та мамжин рам тонжин кэ нара цумги жорцэ кэ кэ нар сиг та нига им борчин гэ лакани жорону а демозэрэ сэко кэ тянчэ кэ та цум дэ корэ кэ шэн утарна та тутонг цонжид кэ а пицэ гэ лакам цонара та дэ тэп нах чи та чэвжин жопа а та жоша гэ чанэра еммат та янар гофши Demoga, Shangi, Chong Chong, Tamuri, Seko, Keretera, Tatastam Sonjizak, Tak Shellangra, Atimatik, Rini Lurjikur, and Demoga Korni, Tigazichi, Dang Samujibonu, Tamuksam Chiang, Mangazuton Kazako. Hansikata Chirka, Somta Kwaraki, Taganimichu Kate owner, Sogulak, Tauchu Nankenayo Nugosotora, Shenayo Nugosotron, the Nigger, Stonk Chapar Kalan Shena, Chigni, Detokchani Shena, Ta Chesil Konri. Шинайон нэг толцоо тэгэ чи шаны чонгчонг зэглэг нэрлэг чэм бүтдэн жүгэн тих хамжаттып тэ сиг чи ёк ёка рисэ гок тян чи кэ чэр кэ тан чүнэн кинайон нэг зонжэ дэк та файл тан яна елмэ нэ нэ ла сукан дэ модэ дэ тэра тхангна нэг толцоо рэ кан зонжэ дэк едонг дэ ян зоозон дэ нэ зоозон дэ нэ приён нэг тэму рисэ гок тах чи гэ тян чи кэ та чэр кэ чон жигэнтэ том и да перед этоны так мыгла каним тонара дили коина чокона базуга томи томди неванда ради чицинде жем токтон жура диан чик томигде жондер гасно чечу а тим тонида жи рамтын ге чер да чесркона ригни ге рамтында чер чели да таны тома ге ога шайды онуг неванда фондуен жутери тамо мыгизи ге жагдан тагна та тажир лора сосуйна чоко сомарынина чоко тамчи коян дамуг невазык чилону та жача жари хонжгыдына та тасын гы дозун сонжи дикера та масо кыз зитонаян та чонсады кере чонгара ян чапча че сады кере чега менин гы синкинг фомайна рахсиг маңну гында муг дандырды ре димитик та кшандым герген жака зун сонара та сиг өткен нан зомба бутыгчын сахти цепта та онду ген рон ренчин дорчи та отта гы ген ренчин жан цо та ва герген чон тыржа тени нагжин зомба бу керва дымуг кшандым ба маңазы гук дымуг юнуф чуэнг ди хичин тепте ян сиг чег димитик чи чан соқтын энде чи тончин ину ян сиг хатэнгэ центомбори димэцэгэта вчэркэта цомингдэ писона да сомазэгэ дила хивша жэцхуган жону димэцэгэ сомазэгэ лоштупты жерди делага тону димэцэгэта сомазэгэна тэгэ лобжонгэ чорнонда печура да сомиджила хивша мангазын жоқтуну

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུབ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང སི ཅག ཚོ གུང ན ཅི གི ཅུབུ ཆུང ཆུང ཚོ གེ རྒན དང ཕོ མེ བར གི там дишенэрила ятена самдынын хувцг чомчон цензэн гамуг шэнүг арынри үк нгэржинг штамжицганын жил мишэ би штамжикэнэнга жэгунтэн аргаму мавани тасэрг
3: чобо чончонцо чэчудэмэйна нга тимчинзо синьонтоп чонгэ лома цензэн гамуен ни дэран чэчуна тэмзэшэлэ нантэнгэ кашэн жэгунтэн аргаму мавани сэра хончэлэ якубскэнга она ᱟᱨᱜᱟᱢᱩ ᱢᱟᱣᱟᱱᱤ ᱚᱠᱚ ᱟᱨᱜᱟᱢᱩ ᱢᱟᱣᱟᱛᱟᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱪᱩᱝᱪᱩᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱨᱜᱟ ᱡᱚᱠᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱩᱱᱡᱮ ᱥᱟᱱᱡᱚ ᱱᱟᱜᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱡᱟᱭᱚᱡ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱪᱩᱱᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱟᱞᱚᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱮᱯᱩ ᱪᱮᱯᱩ ᱡᱟᱭᱚᱡ ᱜᱟᱢᱩ ᱢᱟᱣᱟᱱᱤᱜᱤ ᱞᱚᱨᱡᱚ ᱞᱚᱛ ᱛᱟᱣᱤ ᱨᱚᱝᱥ ᱪᱮᱠᱟᱝ ᱭᱚ ᱞᱚᱛ ᱡᱟᱜ ᱥᱤᱛᱟᱱᱛᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱟᱣᱱ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱛᱟᱭ ᱟᱨᱜᱟᱢᱩ ᱢᱟᱣᱟᱱᱤᱜᱚ ᱪᱩᱱᱤ ᱦᱚᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱚᱭᱟ ᱡᱤᱥᱟ ᱡᱩᱨᱟ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱫᱟᱨ ᱱᱤᱱᱥᱜᱟᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱯᱚᱱᱞᱚᱝ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱢᱟ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ ᱜᱮᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱥᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱨᱚᱫᱚᱜᱥᱜᱨᱟ ᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱡᱟᱫᱡᱤᱛᱚᱜᱫᱚᱜᱥᱭᱟᱜᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱨᱩᱜᱩᱝᱠᱟᱝᱠᱚ ᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱞᱚᱛᱚᱜᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱣᱟ ᱛᱟᱨᱩ ᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱡᱟᱫᱡᱤᱛᱚᱜᱫᱚᱜᱥᱭᱟᱞᱮ ᱪᱤᱠᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱡᱤ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱥᱚᱭᱤᱱ ᱠᱚ ᱜᱟᱡᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱢᱪᱟ ᱪᱮᱱᱚ ᱪᱤᱱᱥᱟᱝ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱠᱩᱛᱟᱝᱡ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱞᱚᱜ ᱪᱤᱱᱥᱟᱝ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱥᱚᱭᱮ ᱫᱚᱯᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟᱨ ᱠᱤᱛᱟᱝᱡ ᱥᱤᱱᱟᱨᱤ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱛᱚ ᱡᱟᱠᱪᱤᱠ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱫᱚᱯᱟᱝ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱛᱟᱭ ᱨᱜᱚᱢᱚ ᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱚ ᱪᱩᱱᱤ ᱦᱚᱪᱩᱠᱚ ᱥᱚᱭᱟ ᱡᱤᱱ ᱨᱚᱡᱮ ᱥᱮᱨᱠᱚᱪᱤ ᱚᱠᱟ ᱫᱚᱯᱟᱝ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱥᱚᱭᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱛᱷᱚᱡ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱨᱮᱢᱟ ᱥᱚᱭᱮ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱭ ᱛᱟ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱛᱚᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱣᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱟᱨ ᱡᱤᱛᱛᱚᱜ ᱫᱚᱜ ᱥᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱢᱚᱥᱩᱠ ᱥᱚᱞᱜᱮ ᱪᱮᱱᱡᱜᱨᱟ ᱢᱟᱱᱪᱟᱱ ᱪᱟᱞᱜ ᱪᱮᱱᱡᱜᱮ ᱱᱚᱱᱛᱟ ᱠᱚᱛᱷᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱥᱚᱭ ᱥᱤᱭᱚᱱᱟ ᱡᱟᱜᱛᱟᱱᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱚ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱭᱚ ᱠᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱩᱪᱤᱫᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱜᱟᱡᱤ ᱚᱨᱩ ᱪᱚᱞᱚ ᱪᱩ ᱢᱩᱱ ᱪᱤᱠᱚ ᱪᱩ ᱢᱟᱥᱩ ᱵᱚᱨᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱜᱟᱡᱤ ᱟᱦ ᱟᱦ ᱪᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱪᱚᱢᱵᱩᱡ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱜᱤᱭᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱡ ᱥᱚᱜᱚ ᱜᱚᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱜᱚ ᱥᱮᱞᱚᱜᱚ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱭᱚᱱᱚ ᱥᱤᱣ ᱛᱚᱥᱟ ᱡᱟᱜᱛᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱢᱟᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤᱫᱟᱛ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱣᱟᱨᱠᱟᱯ ᱫᱮᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱥᱤᱣ ᱱᱟᱱᱤ ᱣᱚᱛᱟᱭ ᱱᱟ ᱫᱚᱞᱚᱵᱡ ᱠᱷᱟᱛᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱡ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱡᱚ ᱥᱮᱞᱚᱜᱚ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱥᱤᱣ ᱱᱟᱱᱚᱱ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱜᱚ ᱨᱮᱱᱫᱚᱞᱤ ᱭᱚ ᱠᱷᱨᱤ ᱥᱚᱭ ᱟᱢᱟ ᱨᱤᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱠᱤᱨᱟ ᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱷᱨᱤ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱡᱤ ᱟᱢᱟ ᱨᱤᱢᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱠᱚ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱮᱞᱚᱜᱚ ᱡᱤ ᱟᱢᱟ ᱪᱤᱨᱮ ᱢᱟᱥᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱨᱠᱩᱨᱟ ᱱᱤ ᱚᱭ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱤᱞ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱭᱟᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱨᱠᱩ ᱛᱟᱭᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚᱱ ᱥᱮᱞᱚᱢ ᱟᱨᱩ ᱪᱷᱚᱞᱚ ᱥᱮᱞᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱠᱩᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱱᱟ ᱦᱚᱱᱟ ᱢᱟᱥᱟᱜᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱜᱟᱡᱤ ᱚᱭᱟ ᱡᱤ ᱛᱟᱭᱛᱟ ᱥᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱱᱚ ᱱᱩ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱚᱞᱤ ᱱᱟ ᱦᱟᱱᱩ ᱫᱚᱞᱚᱵᱡ ᱜᱮᱱ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱪᱟᱜ ᱫᱚᱞ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱞᱤᱡ ᱫᱟᱭ ᱚᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱚᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱫᱮᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱫᱟᱨᱟ ᱪᱟᱜ ᱫᱚᱭ

0: कार्जे जामे च गेरकिन सो क्वार्टन छे
1: यानी या त क्वार्टन नी क्वार्टन छे
0: क्वार्टन छे
2: या टोबो छोंग छोंग छ गेरकिन छ सरगो नो खा खन दे ने नो छ ने यंग छि सोब छ छोंग छोंग छि शे नो ग स्टाम क्विज गा ने जुय ना छ मोरे या तिना शिनि गा छ छ मा ग न्याम गे गोल गोर ग रंग छोंग खल सोर मर्ग जादल थोब छोंग ग सोब छ छोंग छोंग कोर्स क शे नो ग स्टाम क्वि थोंग ग ने
3: ཡང ཡིན ཡང ཡིན ཁྱི ཕྱད མམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
4: གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ གསམ
3: Aro aro, gilom dandra mongwa jiki chachung miki pdindu gondarim, gozo na inyan di gondarim. Chote rang ro miki kanegar dung togwa gu, pshay miki tignar chunan togwa gu. Rang kaksari ti gormo, rang shuk chok kaktari zi jizo noshi. Pshay chunga mam jorshi loon nari, misim tamo chik jitig nari gu. Rang nugu shirso, rang lugu chukso di na chizar nari gu. Chun hami su su nan zhan rin, li lup chik san su nan zhan rin. Hoglong shiklam chum gergin chikla tini yonar, hino maan yonkur, tomno che chonkur, mao nani rang kachin, chukin nani gom ka tondur gudun zimeka.
4: Чуркарчи мого яму, сутре мого там. Есим там он день, где сам лука по туне не зажени. Мовчи сына горди мого руло, то ди кета за зонда не мало випша пайна. Не лопу там и дяна, то и не узан гонер, там чуй но что гонер. Не матера, не зонда, эти лопу там и ранжка рула маку на за харка че маку на зи. Жанчи фиджи ты хигинчи, жанчи там где ты так кунди гуга.
3: О, та нга зонга манчан за мэрэн, а барстах тэн зажи дэну. Ни тэрэн кэр джэн шэцэ кэрсэ, ар тонг шэгоу ми марло джэн джэ сунэ. А чэг лоб шэг тонг ми лар шэг лар сэр тэ, лэн чэг лэ дух пим нэн нэйон нэс. Слам аб зонг улу мэрэ, ку чэм зонг учарли дэрю, хуэв жэн тэ, чэн хам айэ чэн чэн. Гунгэр гэн чэ кварси ми лоб чэн яхбо шэг чэг гукэ зэр джэ дэну. Чэ лоб шэг нам лапэн вэ жэн зэн чэ тэсэн, рэм зэн чэ чо ин зэр джэ дэйэн.
4: Ota zaci tonti tim chepanem, shachi na patamwelan, zarni tonje manargen, shachi tamdi nun argazin ridan, Никай моргачен не ергачен, на са ноги до них лоргати на мадана. Цыхтавача на няди те за ванама те на жоди те за ресамбу. Те на нату разопу конгркача те сумет на на цыхцу ю ю. Хобю на баба за мечик все топго, пара птик топ парвади топ дин топ мац топ нинди.

아메리카 선전 트럼프의 다제비 치 소식님 세계 옐랑기 조르탄도 도피 아메리카 스템지른 잡글 시브 골린 조진 세레 트럼프의 년들아 아메리카 푸크스 사른지르 천음케 자른지 당는 세급 단도나 옐랑근 잡글들 골린 쪽 코트인 바당 나치야 옐랑라 참프 적부 통진 세레 트럼프의 세계 옐랑기 잡글 세급 파른다식 멍빈 강랑 퍼머슬비 아메리카 마홍가 과송 말기 파른다식 능멜다 결바임라 파른다 옌바 청마 강고시오 세레 트럼프의 년대를 자투도 종이 빼디 예릉다고 했던 예릉 선진 부당 막수지에 다제비 치 소식님 제결 아메리카 마홍기 예릉가 라라크 랑친던 잡글 시브 고렌 조칠 예릉가 뜨치 도회지 조르든 땅 아름냠제 초혼의 자크티 와콘스 요비 아메리카 마그도나 멍빈라 참포동 얼마슬 아메리카 마홍가 멍멜 남제 치 살펑요 세레 아름냠제 초혼의 자크티 예송 부이 치 소식님의 사적 빼디 멘하트 콰므그스덴지 프린딘 잡굴 테비 코르케 네츨디 키레 마시 바당 제유케 네츨디 동이 만세레 하스스텐케 센즈나 지흑케 자츠키 다제비 치 소싱니 베비 네츨타나 센즈나 토카 예프이 년테레 첨즈나 과르자베데 센즈나 용접 팅가 조정 용바 당부 칼린 센즈나 용버 군족시 세레 Хасгстенке чэнштон кэнгэ джэгбатарна тока ефуев дадже бици сочгинэна калэна сэнзэн жомбэр мэнгдон шибадан дие джисэв диби джэкэнгэ цхондиэштан мэнгдон тэрэ джинчим шунгэ шэл тока ефуев дантона сэнзэн ав жомби джимэ дан сэлжон бэрэ нямди самушэ ги бэрмасэл цаатым жирзонштэ рдякэш зунзэн чи сэлби нганч лэхтэв шэ ги сэрэ талия дадэн бици чгинэна нидэн тэ джэрби хасгстенке цаатым сарбали сэнзэн ав жомби лэни ларсу шиё чан Sanzan of Jombati, Sanzan Chi Mangdum Shaggy Badang, Jacon the Jim Mangchiwa Tabashunji, Gunjo Shaggy Bashtankishi Hual. Erisi Zongli, Mishu Sichungi of Dajabi Chi Sushin Shagir. Erisi Seljungi, Ningun, Barja Sarbi, Nishtung Sorna Li Huanchi, Alankur Zuli Chepeji Tabchila Chuchinko Badang. Амыгын алынкур чабкунче пежи шету пани рамжин тондыктон чешел мишу сычунги нентер арыси селжун шаби де чуртан тандон тавчи дили арыси алынкур лерг пежи жанангык нандон зуудан агенги чамгын бин амыгчыл штанкил шиолла динин ашыпта гарби чабкунче тонцыл адамжир ки тондык туман ди юол арыси селжун тацкычи чабжык шиби майык дарна тавчи ти амын бин зур алынкур ке тонцыл тондык туман ལགསལ ཀྱི རང དག རང བཞིན ཇེམ ཐོར ཐུང བ སུང དེ ཡོད ལ ཁྱབ ཁོང ཟུ ཞིག ནི ལང ཁུར ཀྱི ལ ལག ཐོན ལི ཕེ ཅི སར ཐོང བར རྒྱབ ཅུ བྱེད པ དེ ཤེལ ཐབ ཅི དེ ལི ནན ཅི དང དོན ཐོན ཅི ལ རྒྱ རམ རང གལ ཅན ལ དེ ནི ལེ རིག ཅི ང ཚོ ཐོན ཅི ཀྱི ཚལ ཐོན དག ཐོང བ དང ཨར སི གོང སུ དང ཁེ ལེ ཅི ཁེ ཕྱི ཐོན ཁང ལ སོང ཅུ ཞེད དེ ཚན ཐི རང གལ ཅན ཅི ལང ཁུར ཁྱབ ཁོང ཅི ཕེ ཅི ལ ཁི ནོང གི སེར ཨར སི ཙུང ལི བཞོན པ དང པོ མན ཐུ ལོ ཧུ ཡུ ཤེ རེ ཨ་རེ་སེ་ཡེ ཉེ་ཏུང སོར་ང་ལི བར་ཏ ཨ་ལང་ཁོར་ཅེ ལུ་ཤ་བི ཐོན་ཚེལ་ཏི ཚ་ཡ་ཉི དང བམ ཇེ་ཚམ་ལ ཐོན་དག་ཏུང་ཅི ཆར་ཇེ་ཡོ་པ་དང དེ་ནང ཨ་ལང་ཁོར་ཆ་བཀོང་ཅི བཞི་ཆི་ཅིག་ཏ ཐོན་ཚེལ་ནི ཨ་ལོགལ ཨ་ལང་ཁོར་དང གལ་ཤིན་ཏི་མི ཨ་ལང་ཁོར་ཡན་སེར ཨ་རེ་སེ་ཡེ བཟོལི ཉུ་ཚུང་པུ་ཡི དང་གུ སམ་ཅེ་ནང ཐབ་ཅི་ཏི ལམ་ཐ་ཁ་རམུ ཏན་བུ་དང ཉིན་བུ་ཤ་ཅེ་རེ་སེར Choshin at Dongyang Chenston Kangi, Daji Bitsi Sushin in the Jobatana, Choshin of Shenjil Puyan Jensu Pin Yendir, Damshil Pedi Shagir. Amir Ki, Ningu.

0: Yaqlanji darta deringle tsindi chambatang bol hobsun kije shalang chambandi nang asik jiyildig gonin chamjurchi banang jin ta deringle hobsun kije shalang chambandi nang ata nirmun malu kindana rivjimbi dal homrong thomi lhirchum jandir khaba ngawandig jigimjinde tono yuka ti dana da tong tambi deringle tsindib jili dali yang di chok sarga ang tang bo thom khing ga mamjang jimba ga thoma Tamuga yangshichirjaad, ni im tomzhang rinbaag thoma ngarjilin tsu daniga di ringgali tsin rikalim deshigi dali rangranga samchiin da jachin yanku nambi nyanlim da rangnik karga jirindunzigi jiyinu matsilga yang datangan janrim di chula thoma ra gangmangzig shigunu matsiga debzhinga karga nzaftun gergin gangmangzig kaartil, netil nzaftun gu yugni dan damuga karga shangali yugazig besin bari didana dan daga nzaftun gergin gan lala jara gan khawu namkaan daniga yang di ringgali tsin tahtunkan garkalim di danshi yiyul Тэгэ тарка барган цутанзга тэгэ тарнга янчлин жина тарын барган да музык песин бар. Тэгэ шанган да музык пену жерим гэ чөнийин та сагныг коригддын хөтөн ба та нин жина лобжа сусун чөнү шечинара лобжугнан ба гэ шигцэлдэн да ни шанган да мутын хөтөн би хорийн квагыгра туманам гэ кэргэ тобжун гэ цумба нева гэ талайын хэрчин мамын баз үжиг юнура нева мамын баз гэ тону уну шал марги бар. Тэгэ янчи дозу тола чу жилэнз гэ жил та на тарта лесин татун кэнгэр кэлэм дэв жилэндгани гэн хау намкан де арқылым жүйіл ғанам соны шәйтіна тарта малу орғыран арчуң кіл тінін жоңчыры нен тұғы арғым жоң мәргіл хомжаңдығы лобцоғын ғаным жүйек дігі дерінгілі цындап жыландығаны ғанлаға қабдазығы жүйел Өй
1: О, дөнзім ба, демо
0: О, демо, демо, ғанла чу демо
1: Демо
0: Rita, karchang tenang di lhubku xarawaz ngohtum gondri, taga jachi girgin namban tunu shachin asigi komgu meti chigi gamgisil ki terkab zgari, yanayang chul horin jirki leitsing rewa shachi na chi nambag rinda tangalang dali terang leitsindab jati kabdai jugu korkum dapsin nu, titsundab zanu, nyang

0: Yonu shal margi wa zirzik tangni hifta mir tam torjik chundi shigubi lopchuk nambi yung karga torjik jimji gherta sawa langi paik losuondi khambil rinbil shi yonu yung gynji hiksit. Tani ta nishtung cha thamba ni zong teb rang chircha tani gangrjin metuk tani rau gangrkar zangsim la suqa kaga chungun bur zomrgi jirzil la suqa ganda mu tetab tang chikbir gangman gartang ta yung yangag tang lgirzum brigzik la suqa ganda mu yung guanyong yuk tani ngobchul nda muzgara suurgir ngis gan lagar kalim jilandaga kabdai juyil ya gan la chiu demu
1: o ngudemba demu
0: demu demu Reganang chu thorin jir kili tsing janjit tanglin yinu kwaachin chi tiga kinyin jilwa yon rina chu thobkuk sarwaz gan goh tsam gondar jik jik jik kumgum yinu warkibuz ga re lam chi jika yosik kuk yinayang chu ga rewaan da tanglin yi leitsindi yabchur yin tanchin ramdak ta tanglin yi wala nyang tukpani kwaachin chi sin yin. Regan la tani ta chur malu khun da na pe kun go thom jong thom ilhir sum jandir da talu go da in jinar ka bar nga bar it ga thong mar nga pe sim bar it na ta shan gun da go jerim go thoni rang rang zu sun shi ji na ji lo tug nam ba ga sig chil chi mu ri yang da ni lo ma ga khar ga tha gir zom ji ga thal di da ni wa chi mu thong gi yok ding it ni kap da zi na
1: re re do da ta chir ke amalu ku Tomdang tomil tsumdan dan da kuba nga pe tang da ni tong ni ka nga ni ni tong ni ka tang ba lo ni zong go sam da ri ten dang na da to kun da fcher kum zong ji da ke da sam ji nu li kun na ra to tong o ma su ku tong ba poten tsu ma su u yi tsu per tsum ri kang ri da ta ta na ma su ku nyam ji nyam ju te ni ge zo ju da ta mi ma su ku so su ji ra ma su ku tong ba poten tsu ma su ku huen ju kang de mu li kun qian bu da da ke ganjibyo ne tamudere ta thotong chonji de kena ta aska yi ta oyi ki chani pe ner ta thong chonji de ka jaw la ni ge pe yo nu ge temu ge chani
0: ta ge
1: tangbur ke chani chon na ra ta ta si ge tangbur ja chen bo re pa jog ni na shku wa nga gra na sam chi ta ta chom de kwa re kin de ni shya nu ta na sam chi nga bja ta mu zi ko tang zi a ti han chi ge thoma bja ra tik chen de mu zi ga shya ga pe nu a ti mu zi re ta ge ta ni chom yi gra de ta tuk tung tsuan jizi ki ta mamchang ki kurinda jik tsum nyung ni dimu ziri dim tsuan ni tam tung tsang ki tsum da jik mang ni dimu ziri ta tar tam tsuan na ta mamchang ram tung tsang kang ina ra tsum yi mjur tsik ka ina xe ki ta niga yin burshin ki la ka ni mjur u nu dimu ziri se ku ki di han chi ki ta tsum di kwa ra kib shay nu tar na ta tuk tung tsuan jizi ki ta bi tsik ka la kum tsuan na ra tam da tup naak chik ta jib jin ju ba ta jo sha ki chan nira yin mat tang yang nar go fshik demu ge shangi chong chong re tamu re seko kare tera ta tahtam sonji zi ke ta kshay lang ra ati ma zi ke rigni lor ji ge kur demu ge kur ni zi ge zi ge dang samu ji bo nu ge tamu xam chi yang manga zi tong ke zi kog
0: jihan
1: chi ke tak chir ke som zi kwar ki ta ka nimi chu ka daya yung nara so gu la ke ta ke chu nang ken na yo nu ge lop chuk ra fshay na yo nu ge lop chuk da ni ge som ke cha par ke la ni shay na chi ge ni datab ke cha ni shay na ta chi che sir kundari 시나요는 것도 좋다가 집상이 총총서 클라크 아니리 챔부터 단 조금 뒤에 감졌다 시그 뒤 요크 요과 레세고 그 대한지 그 저그 단 위주는 키나요는 전지도 그다 파일 땅이나 옐마 니니라 속한데 모델에 따라 다른 것도 좋다가 그 전지도 그 예동다인 소종다니 소종다니 비오는 그 데모 레세고 그 딱지 대한지 그다 저그 좀 지금도 좀 이단데 필다타니 다 무기글라카님 전나라 디리코이나 조코나바조가 도미 좀디네 반데 라디 치친데 젬톡동 주라 대한 지급 좀 이런데 준데가 노체주 아 팀토니다 지 랑튼 그 체르다 쳇스구나 리그니가 랑튼데 체르 체르다타니 토마가 오가샤이 도누 니반데 홍도 엔주들이 너무 무기지고 우작당당나 다파지르 소라 소소이나 조고 소마랑이나 조고 탐치고영 너무 그 니와즈치고노 다 자차자리 혼주거든요 다다선 그 너좀 손지드게라 다 마소 그 제동나요 다 총사드게라 총가래요 잡지 제사드게라 제가 니는 그 신킹글 호마이나 럭시가 망누근데 뭐그 단드르드게 디무세가다 ксендим гергин жакатын сонарада сиги уткин аң яңчо онук зомба бутыкчын сакчы цепта таун дон ген дон ренчин дурчи тау тагы геген ргинден жам сотау тени гергин чоңтыржа тени нагжин зомба бу керва дымуг ксендим ба маңазык дымуг юнук жөнгө ди хичин тептеген сиги чег димецек чигчен соктун энде чи тончин нугын сиги ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས сумда тоқонда сома шуғди кичтинде аңын топкондыр тендаңнада тора сосу тан дендинде пели датаңы тора сосунын датаңы мыги датаңыны зомрын тенсоқтыг датаңыны зомви джонго сопчие конура татаңтаны датаңыны хойлуг нявчиле кону танитажи датаңы мыги датаңыны зомфкле кону дерки цамага тора сосуга зомжагым кагытын сиг нивадыга жачым буду тоңок сарчидыри
0: танита
1: Tata muzirila.
0: Rijit. Rigan latani tata tanga chum tomjang rambaga, tomjang tsarkurin dinanga sharga antangpo tomkan loma ngarjilim tsontsun shetjina girgin chu lomaritaga jigaksa cha yujirita. Tatanga somig changwa maimbi tafjir nazu zangazga mangazga tsangse kuno jigjig mangazga yukwazgara tejig jin rangwi lojunga koramzga mena jig lorjiga tsum karzgri nandamuga jamjilin jizina turka muri masi pari titangna ta marga jindanga jig lojunga komshira tani marga jig gisi karga somjiga chachira mgsikindi lakaga lojunga shirtang tazu chi muri yang taga nga kabda zina
1: Zizi, ta jagi chani ta bopirgon jim tsontsona jig shetil vagayul зонди тандан ба а тондоч чөбүдөн нара чоң чоң жыгыны атак намшилтын лорик жаны демецик та фомазына койлугура дешиг гагоны жете мөркин сона рахтаны койлугура сонун дечен тергани демузири таттагы лотилле экономику көрүмдө төнө лотилак сиг 19 ен ути мацик дели чоң марке чачы дөгөнү мөрк хишена хисуна чоко машина чоко хиша так жан ба доолугун чо гани демузири демецик та Маркефтер кэ дэвло инсма чэмэ кгони жошаг чани нарата чи нахчи майн бигони лорчи та намтар та сомжи тани намба нац кгони хочатани темог лотогзга ди топчон агани темозере тиммац кэ та хоч титанг нара лапшиз кэ та хоча жилалу мэ кмар кэ терам та чэм титанг нара те си нюнцур тамар кэ жилалу ни тоним жани атимузире
0: атимфони
1: тамарга мыссик та томго чачит шайнара та котага шайнас том принан лалагата нама сагтиге зинамазына чи мамнюна мнюнтону мнюнтона мамнюн томго тиге чимагна батонер мргина нима чанки та джеу лайсымга нинтундан бечунда мргава ка комши да чагда тендана ки корм чутена тиона мрга сомга нотана рагын зыра каян зыра тойсазы тим мацик ранги ранги фшисто койкунугна ба тэму вичахсиг дёну манг тачидадина маргижин теранин турататина ранги ранил яттна о ранги ранил аттитатамни ранги ранги яшкле кунугна бат тайензидалини жинте кабдак корун тэдана ток тэнисти онара ян чи фшистокна бандара атитомаг дёну тинна яшки кча хившаг кча синти кча тэму витан тэму гыта маргичи чэсукондри хтум тину чатана тэму кча чири ёксам
0: жи Жи гуачинчи, тэгэ гэнлэг кабда ину гуачинчи, тэнэ мангвана мэнтэд чилэг гэлэб тамчиг шавала амжу нудун сэндэб юнвэй джахи мэндэнсэн дэлэй лхуага кэргэ джэмжи югуа мангбурэй чэри янчу чэцугэ гэн сусула янчи хэрсэн югуа зэн чугу жугэрэва шурашэнэ ин гуачинчи.
1: Гуачинчи нудзэнба.
0: Я гэнлэг кабса дэму?
1: Я дэму.
0: Я. 야트고란지 공니 데른 거 로송 퀴즈 샬른 거 참반 덥질이다리니 다근 살사잔 디르글음 질용 다근 람촌 쉐치나 다튼 좀빈 랜더는 더빈누 지름디 조건 토분정 점바가 샬강 땅보 톰큰 토마강진 초근 접튼 길근 다스나다 토마강진 초그 길근티 그 머그 톱중거 곰시 톱중거 체치 무스크 그거 좀 저기 탄디 젠든 거 소위